0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ. Ремни клиновые, вариаторные. Ремни для снегоходов. Ремни для автомобилей. Ремни квадроциклов. Натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра. Главная музыка.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра. Бедный бармен с дрожащей рукой.

0: Радио «Югра».
1: Говорит радиокорпорация BBC. Лондон.

0: Реклама.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 7 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра стала площадкой для стажировки участников проекта «Госвышка». В Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. Жители села Корлики Нижневартовского района объединила большая экологическая акция. В Югру приехала команда амбициозных студентов из Высшей школы экономики. Это участники проекта «Госвышка». Они проходят стажировку в органах власти. Главная цель программы – не просто познакомить ребят с работой госструктур, а вместе найти реальные решения задачи, поставленные губернатором Югры Русланом Кухаруком – привлечь молодые кадры в регион. Старт стажировки дала встреча с заместителем губернатора, директором окружного департамента информтехнологий и цифрового развития Павлом Цепориным. Он подробно рассказал о структуре ведомства, его полномочиях и масштабных проектах, от способов применения искусственного интеллекта в управлении до беспилотников. На занятиях студенты изучили информационные системы Югры, побывали в Югорском НИИ информационных технологий и обсудили перспективы создания центров обработки данных. Особенно впечатлили гостей технологические решения, уже работающие в округе, включая опыт Югры в охране лесов от пожаров и внедрение нейросети «Инфосфера». Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку, велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечу, обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Жители Нижневартовского района не останавливаются в заботе о природе. На этот раз к большой уборке присоединились неравнодушные жители села Корлики. Активисты поддержали акцию «Чистые берега», которая проводится в рамках всероссийской инициативы «Вода России» и международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участники собрали мусор вдоль береговой линии, а мешки с отходами отправили на утилизацию. Отмечу, акция «Спасти и сохранить» организована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружение.

0: радио «Югра». Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 330252.
0: Радио. Югра. Чики-чоп, тебе пей.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югра стала площадкой для стажировки участников проекта «Госвышка». А в Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. Жители села Корлики Нижневартовского района объединила большая экологическая акция. В Югру приехала команда амбициозных студентов из Высшей школы экономики. Это участники проекта «Госвышка». Они проходят стажировку в органах власти. Главная цель программы – не просто познакомить ребят с работой госструктур, а вместе найти реальные решения задачи, поставленные губернатором Югры Русланом Кухаруком – привлечь молодые кадры в регион. Старт стажировки дала встреча с заместителем губернатора, директором окружного департамента информтехнологий и цифрового развития Павлом Цепориным. Он подробно рассказал о структуре ведомства, его полномочиях и масштабных проектах, от способов применения искусственного интеллекта в управлении до беспилотников. На занятиях студенты изучили информационные системы Югры, побывали в Югорском НИИ информационных технологий и обсудили перспективы создания центров обработки данных. Особенно впечатлили гостей технологические решения, уже работающие в округе, включая опыт Югры в охране лесов от пожаров и внедрение нейросети «Инфосфера». Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечу, обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Жители Нижневартовского района не останавливаются в заботе о природе. На этот раз к большой уборке присоединились неравнодушные жители села Корлики. Активисты поддержали акцию «Чистые берега», которая проводится в рамках всероссийской инициативы «Вода России» и международной экологической акции «Спасти и сохранить». Участники собрали мусор вдоль береговой линии, а мешки с отходами отправили на утилизацию. Отмечу, акция «Спасти и сохранить» организована в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» и продлится до конца сентября. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «СОМ», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «СОМ». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ива Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
4: Представляем новинку от «Суши Мастер». Трайфлы.
5: Вау!
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. В Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. В Югорске заметно продвинулось обновление пешеходной зоны в микрорайоне номер 2. Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку и велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отмечу, обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югорским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. В Нижневартовске рыбак заплатит за незаконный улов. В Югорске заметно продвинулось обновление пешеходной зоны в микрорайоне номер 2. Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. Злостного браконьера привлекли к ответственности в Нижневартовске. Суд признал местного жителя виновным в незаконной добыче редкой рыбы. По данным следствия, мужчина выловил одну особь сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Этим он нанес государству ущерб почти в 500 000 рублей. По итогам слушаний рыбаку назначили 200 часов обязательных работ. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о взыскании с виновного всей суммы причиненного ущерба. Хорошие перемены для жителей Югорска. Строители уже завершили первый этап благоустройства пешеходной зоны на улице Ленина в микрорайоне номер 2. На участке от Яковлева до дома номер 44 уложили новую плитку велодорожку, а также провели озеленение и устроили систему водоотведения. А еще установили 14 фонарей и 5 камер видеонаблюдения, передающих картинку в систему «Безопасный город». Все это в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Обновленная зона стала продолжением бульвара Содружества, а подрядчик уже взялся за второй этап. Сейчас на участке между домами номер 44 и 46 демонтируют старую тротуарную плитку. По муниципальному контракту все работы должны завершить к 15 октября. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио. Радио. Have you ever had somebody

0: реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
0: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлифт. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами.
8: Подробности у продавцов. Ива Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН по 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. Югурским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. Трасса Лангепас-Покачи заметно преображается. Многодетная югорчанка претендует на звание «Леди Евразия-2026». Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. В Нижневартовском районе продолжается масштабный ремонт трассы Лангепас-Покачи. Стройка ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке протяженностью более 9,5 километров. Этот участок давно требовал обновления. Его состояние перестало соответствовать нормативам, а значит, влияло на безопасность и комфорт движения. Специалисты уже выполнили целый блок подготовительных работ и сейчас заняты улучшением водопропускных труб, устраивают нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси и выравнивают из асфальтобетонного покрытия. Особый акцент на состоянии моста через реку Ваньоган. Левая половина конструкции уже завершена. Ведется демонтаж правой. Готовность объекта 52%. Чтобы водители могли проезжать без помех, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. По условиям госконтракта ввод ожидается осенью 2027 года. Общественный транспорт становится удобнее в Югорске. На маршруты выйдут сразу 5 новых автобусов с маркировкой «Доступная среда». Их запустят на линию местный перевозчик компания «Русская». У машин низкий пол, предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также установлена кнопка связи с водителем. Как сообщили в мэрии, сейчас автобусы проходят постановку на учет в ГАИ. На них монтируют систему спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и устанавливают терминалы для бесконтактной оплаты проезда. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра. Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Югурским ветеранам СВО доступна специальная углубленная диспансеризация. Трасса Лонгипас Покачи заметно преображается. Многодетная югорчанка претендует на звание «Леди Евразия 2026». Важная информация для ветеранов спецоперации. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» и Минздрава России для защитников организовали углубленную диспансеризацию. Ее главная цель – выявить заболевания на ранней стадии и вовремя оказать специализированную помощь. Особенность программы в том, что обследование занимает всего один день и проходит в специально отобранных ведущих медучреждениях. Для ветеранов, живущих в отдаленных поселениях, организуют транспортировку до клиники и обратно. Дополнительно к осмотрам добавили скрининг патологии органов слуха. Это важная деталь, которая помогает обнаружить скрытые проблемы. В Югре на сегодняшний день подобную диспансеризацию прошли уже более 62% ветеранов СВО, которые находятся на сопровождении филиала Фонда «Защитники Отечества». Что касается общей статистики по стране, она говорит о серьезной востребованности программы. В прошлом году углубленные осмотры охватили 106 тысяч ветеранов. В Нижневартовском районе продолжается масштабный ремонт трассы Лонгипас-Покачи. Стройка ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на отрезке протяженностью более 9,5 километров. Этот участок давно требовал обновления. Его состояние перестало соответствовать нормативам, а значит, влияло на безопасность и комфорт движения. Специалисты уже выполнили целый блок подготовительных работ и сейчас заняты улучшением водопропускных труб, устраивают нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси и выравнивают из асфальтобетонного покрытия. Особый акцент на состоянии моста через реку Ваньоган. Левая половина конструкции уже завершена. Ведется демонтаж правой. Готовность объекта 52%. Чтобы водители могли проезжать без помех, организовано реверсивное движение со светофорным регулированием. По условиям госконтракта ввод ожидается осенью 2027 года. Общественный транспорт становится удобнее в Югурске. На маршруты выйдут сразу 5 новых автобусов с маркировкой «Доступная среда». Их запустит на линию местный перевозчик компания «Русская». У машин низкий пол, предусмотрены места для маломобильных пассажиров, а также установлена кнопка связи с водителем. Как сообщили в мэрии, сейчас автобусы проходят постановку на учет в ГАИ. На них монтируют систему спутниковой навигации «ГЛОНАСС» и устанавливают терминалы для бесконтактной оплаты проезда. И последнее. Многодетная мама из Ханты-Мансийска представит Югру в финале всероссийского конкурса «Леди Евразия-2026». Марина Отрадная поборется за титул в номинации «Королева Евразии». Сейчас югорчанке 53 года. Она воспитывает троих дочерей, работает в соцзащите и является корпоративным волонтером Югры. В своей видеовизитке героиня с гордостью говорит о родном крае и завершает выступление строчками из гимна автономного округа. Ее девиз – «Жить по совести, с любовью к жизни и людям». Но этим вклад активистки в общее дело не ограничивается. В свои 53 она поступила в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, чтобы выучиться на медсестру и помогать раненым бойцам. Марина Отрадная уже несколько раз выезжала за ленточку, чтобы поддержать наших ребят. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Представляем новинку от «Суши-мастер» – трайфлы.
2: Wow.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. «Суши-мастер» – все получится.
3: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте. Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Кандинский район за последние два года заметно преобразился. Полиция нега не пресекла серию краж бытовой электроники. Молодых югорских экологов ждет всероссийский хакатон по цифровизации лесной отрасли. Развитие инфраструктуры в поселениях Кандинского района оценил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки. К нему присоединились глава муниципалитета Алексей Зяблицев и команда окружного правительства, а также депутаты Тюменской областной думы и парламента Югры. Первым в блоке был Куминский. В местной школе за последние два года выполняли капитальный ремонт и благоустроили прилегающую территорию. Здесь появились комбинированная спортивная площадка, место для сдачи нормативов ГТО и зона отдыха. Параллельно продолжается обновление дороги по улице Горького. Его планируют завершить до конца сентября. А в Муртке в октябре 2024 года ввели в эксплуатацию многоквартирник, где под переселение из аварийного фонда было выделено 22 квартиры. Этим летом здесь заасфальтировали прилегающие улицы, что заметно улучшило транспортную доступность для жилья. Следующей локацией стало Луговое, где в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» отдыхают 83 ребенка, в том числе дети участников СВО. В рамках гражданско-патриотической смены ребята знакомятся с историей, традициями и природными богатствами страны. В дальнейших планах увеличить число отдыхающих и укрепить межмуниципальные связи. Также Руслан Кухарук пообщался с коллективом Луговского отделения базы авиационной и наземной охраны лесов. Прямо в день беседы 150 парашютистов, десантников и работников наземных служб направили на помощь в тушении лесных пожаров на Ямале. Глава региона поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм. Полиция Няга не раскрыла серию краж в торговом центре. С заявлением о пропаже нескольких единиц бытовой электроники в дежурную часть ОМВД обратился представитель одного из сетевых магазинов. При выяснении обстоятельств происшествия правоохранители установили подозреваемого. Им оказался местный житель. Он неоднократно незаконно брал товары из этой торговой точки, пользуясь свободным доступом к ассортименту. Среди похищенного триммер, машинка для стрижки, наушники, две портативные колонки и портативный аккумулятор. Общий ущерб превысил 21 000 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигуранту может грозить штраф, исправительные работы или до 2 лет лишения свободы. Югра продолжает подготовку к единому дню голосования, и безопасность избирателей остается в приоритете. Так, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Югре оценили, насколько соответствуют требованиям избирательные участки в Кандинском районе. Особое внимание инспекторы уделили путям эвакуации, проверили, есть ли первичные средства пожаротушения и правильно ли они размещены. Также специалисты тестируют системы автоматической противопожарной сигнализации. Все для того, чтобы убедиться в исправности и готовности сработать. Кроме того, ответственным дежурным на участках напомнили о требованиях закона и дали практические советы, как содержать помещение, чтобы не допустить возгорания, и как действовать, если чрезвычайная ситуация все-таки возникнет. Напомню, в Югре для удобства избирателей участки будут работать 3 дня подряд – 18, 19 и 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера. И последнее. Студентов Югры приглашают на хакатон по цифровизации лесной отрасли в России. Стартовал прием заявок на первый конкурс, дающий участникам шанс применить свои знания на практике и предложить реальные решения. Испытания рассчитаны на учащихся лесных и технических специальностей. Им предстоит разработать проекты по внедрению новых технологий в таких направлениях, как охрана тайги от пожаров, лесоустройство, защита и воспроизводство деревьев. По словам организаторов, конкурсантам предоставят доступ к реальным данным, архивным и оперативным спутниковым снимкам, метеоданным и историческим реестрам лесных пожаров. Заявиться можно на канале лесного хакатона в мессенджере Макс. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Кайяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
2: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Кандинский район за последние два года заметно преобразился. Полиция Нега не пресекла серию краж бытовой электроники. Молодых югорских экологов ждет всероссийский хакатон по цифровизации лесной отрасли. Развитие инфраструктуры в поселениях Кандинского района оценил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки. К нему присоединились глава муниципалитета Алексей Зяблицев и команда окружного правительства, а также депутаты Тюменской областной думы и парламента Югры. Первым в блоке был Куминский. В местной школе за последние два года выполнили капитальный ремонт и благоустроили прилегающую территорию. Здесь появились комбинированная спортивная площадка, место для сдачи нормативов ГТО и зона отдыха. Параллельно продолжается обновление дороги по улице Горького. Его планируют завершить до конца сентября. А в Муртке в октябре 2024 года ввели в эксплуатацию многоквартирник, где под переселение из аварийного фонда было выделено 22 квартиры. Этим летом здесь заасфальтировали прилегающие улицы, что заметно улучшило транспортную доступность для жилья. Следующей локацией стало Луговое, где в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» отдыхают 83 ребенка, в том числе дети участников СВО. В рамках гражданско-патриотической смены ребята знакомятся с историей, традициями и природными богатствами страны. В дальнейших планах увеличить число отдыхающих и укрепить межмуниципальные связи. Также Руслан Кухарук пообщался с коллективом Луговского отделения базы авиационной и наземной охраны лесов. Прямо в день беседы 150 парашютистов, десантников и работников наземных служб направили на помощь в тушении лесных пожаров на Ямале. Глава региона поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм. Полиция Нега не раскрыла серию краж в торговом центре. С заявлением о пропаже нескольких единиц бытовой электроники в дежурную часть ОМВД обратился представитель одного из сетевых магазинов. При выяснении обстоятельств происшествия правоохранители установили подозреваемого. Им оказался местный житель. Он неоднократно незаконно брал товары из этой торговой точки, пользуясь свободным доступом к ассортименту. Среди похищенного триммер, машинка для стрижки, наушники, две портативные колонки и портативный аккумулятор. Общий ущерб превысил 21 000 рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Фигуранту может грозить штраф, исправительные работы или до 2 лет лишения свободы. Югра продолжает подготовку к единому дню голосования, и безопасность избирателей остается в приоритете. Так, сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Югре оценили, насколько соответствуют требованиям избирательные участки в Кандинском районе. Особое внимание инспекторы уделили путям эвакуации, проверили, есть ли первичные средства пожаротушения и правильно ли они размещены. Также специалисты тестируют системы автоматической противопожарной сигнализации. Все для того, чтобы убедиться в исправности и готовности сработать. Кроме того, ответственным дежурным на участках напомнили о требованиях закона и дали практические советы, как содержать помещение, чтобы не допустить возгорания, и как действовать, если чрезвычайная ситуация все-таки возникнет. Напомню, в Югре для удобства избирателей участки будут работать 3 дня подряд – 18, 19 и 20 сентября с 8 утра и до 8 вечера. И последнее. Студентов Югры приглашают на хакатон по цифровизации лесной отрасли в России. Стартовал прием заявок на первый конкурс, дающий участникам шанс применить свои знания на практике и предложить реальные решения. Испытания рассчитаны на учащихся лесных и технических специальностей. Им предстоит разработать проекты по внедрению новых технологий в таких направлениях, как охрана тайги от пожаров, лесоустройство, защита и воспроизводство деревьев. По словам организаторов, конкурсантам предоставят доступ к реальным данным, архивным и оперативным спутниковым снимкам, метеоданным и историческим реестрам лесных пожаров. Заявиться можно на канале лесного хакатона в мессенджере Макс. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Кандинский район за последние два года заметно преобразился. Сегодня в лесах Югры ликвидируют один пожар. Молодых югорских экологов ждет всероссийский хакатон по цифровизации лесной отрасли. Развитие инфраструктуры в поселениях Кандинского района оценил губернатор Югры Руслан Кухарук в ходе рабочей поездки. К нему присоединились глава муниципалитета Алексей Зяблицев и команда окружного правительства, а также депутаты Тюменской областной думы и парламента Югры. Первым в блоке был Куминский. В местной школе за последние два года выполняли капитальный ремонт и благоустроили прилегающую территорию. Здесь появились комбинированная спортивная площадка, место для сдачи нормативов ГТО и зона отдыха. Параллельно продолжается обновление дороги по улице Горького. Его планируют завершить до конца сентября. А в Муртке в октябре 2024 года ввели в эксплуатацию многоквартирник, где под переселение из аварийного фонда было выделено 22 квартиры. Этим летом здесь заасфальтировали прилегающие улицы, что заметно улучшило транспортную доступность жилья. Следующей локацией стало Луговое, где в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» отдыхают 83 ребенка, в том числе дети участников СВО. В рамках гражданско-патриотической смены ребята знакомятся с историей, традициями и природными богатствами страны. В дальнейших планах увеличить число отдыхающих и укрепить межмуниципальные связи. Также Руслан Кухарук пообщался с коллективом Луговского отделения базы авиационной и наземной охраны лесов. Прямо в день беседы 150 парашютистов, десантников и работников наземных служб направили на помощь в тушении лесных пожаров на Ямале. Глава региона поблагодарил огнеборцев за высокий профессионализм. Огнеборцы Югры держат под контролем ситуацию с лесными пожарами. Только за последнюю неделю подразделения ликвидировали 4 возгорания на площади почти 133 гектара. Сегодня, по данным, на 9 утра в регионе действует один очаг на участке более 14 гектар. В тушении участвуют 5 специалистов авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, в случае обнаружения лесного пожара нужно оперативно сообщить об этом по телефону. Телефоном 8 800 194 200 или по номеру 112. Жителей Мегиона объединил День профилактики ВИЧ. Его организовали специалисты центра СПИД Ханты-Мансийска на спецавтомобиле на площадке рядом с городским ЗАГСом. Все желающие могли анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест и получить консультацию. В рамках акции свой ВИЧ-статус узнали 43 человека. Параллельно сотрудники профильного отделения Мегионской городской больницы и Нижневартовского филиала центра СПИД провели интерактивную встречу для представителей силовых структур. Участники говорили о возможных способах инфицирования и мерах профилактики. Организаторы подчеркивают, регулярное тестирование – это возможность вовремя получить медицинскую помощь и сохранить здоровье. И последнее. Студентов Югры приглашают на хакатон по цифровизации лесной отрасли в России. Стартовал прием заявок на первый конкурс, дающий участникам шанс применить свои знания на практике и предложить реальные решения. Испытания рассчитаны на учащихся лесных и технических специальностей. Им предстоит разработать проекты по внедрению новых технологий в таких направлениях, как охрана тайги от пожаров, лесоустройство, защита и воспроизводство деревьев. По словам организаторов, конкурсантам предоставят доступ к реальности. Данным, архивным и оперативным спутниковым снимкам, метеоданным и историческим реестром лесных пожаров. Заявиться можно на канале лесного хакатона в мессенджере Макс. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение.

0: Новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио Югра.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами.
5: Подробности у продавцов. И.В. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12.00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Междуреченском готовят к открытию первый детский культурно-просветительский центр. Сегодня в лесах Югры ликвидируют один пожар. Сургут и Дубай свяжут прямой авиарейс. Инфраструктура Междуреченского заметно преобразилась. В этом во время рабочей поездки в Кандинский район убедился губернатор Югры Руслан Кухарук и управленческая команда региона. В поселке продолжается строительство твердотопливной котельной мощностью 6 мегаватт. Уже установлены водогрейные котлы, автоматическая система золоудаления и линия топливоподачи. Запуск объекта в текущем отопительном сезоне должен решить проблему низкой температуры теплоносителя, на что ранее поступали жалобы от жителей. Преображаются и общественные пространства. В прошлом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды появились детская площадка с образовательными элементами, карта приключений и игровой остров. А в предстоящем сентябре на базе местной библиотеки в рамках нацпроекта «Семья» откроется первый детский культурно-просветительский центр. Следующий такой центр планируют создать в Музее природы и человека. Решаются и жилищные вопросы. Введена в эксплуатацию четырехэтажка на Сибирской. В ней 15 квартир для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот. Параллельно строят еще один дом на Толстого. Его сдадут летом следующего года. Также улучшается качество дорог. Специалисты ремонтируют 3 улицы, еще на 7 меняют слои износа. Общая протяженность участков почти 6 километров. Основной объем работ компания «Северавтодор» выполнила досрочно. Помимо этого, в Междуреченском уделяют особое внимание поддержке участников СВО. Работает передвижной музей, организованный общественной организацией «БАРС» в экспозиции «Снаряжение, вооружение и трофеи». Также действует цех 3D-печати, созданный на грант губернатора Югры. Там выпускают изделия военного и медицинского назначения. Глава региона поблагодарил ветеранов и добровольцев за их важный вклад. Огнеборцы Югры держат под контролем ситуацию с лесными пожарами. Только за последнюю неделю подразделения ликвидировали 4 возгорания на площади почти 133 гектара. Сегодня, по данным, на 9 утра в регионе действует один очаг на участке более 14 гектар. В тушении участвуют 5 специалистов авиалесоохраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, в случае обнаружения лесного пожара нужно оперативно сообщить об этом по телефоном 8 800 194 200 или по номеру 112. Жителей региона объединил День профилактики ВИЧ. Его организовали специалисты центра СПИД Ханты-Мансийска на спецавтомобиле на площадке рядом с городским ЗАГСом. Все желающие могли анонимно и бесплатно пройти экспресс-тест и получить консультацию. В рамках акции свой ВИЧ-статус узнали 43 человека. Параллельно сотрудники профильного отделения Мегионской городской больницы и Нижневартовского филиала центра СПИД провели интерактивную встречу для представителей силовых структур. Участники говорили о возможных способах инфицирования и мерах профилактики. Организаторы подчеркивают, регулярное тестирование – это возможность вовремя получить медицинскую помощь и сохранить здоровье. И последнее. Сургут и крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай свяжет прямое авиасообщение. ЮТР возобновляет перелеты с 3 октября и предварительно до 20 марта следующего года. Рейсы планируют по субботам. Билеты уже поступили в продажу. Стоимость в одну сторону начинается примерно от 28,5 тысяч рублей. Авиаперевозчик уточняет, что цена и расписание могут меняться в зависимости от даты и тарифа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Ивадригин Константин Дмитриевич, ОГРН П-304-662-533-101.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой, потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
5: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
9: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Междуреченском готовят к открытию первый детский культурно-просветительский центр. В Югре за выходные произошло 7 ДТП с пострадавшими. Сургут и Дубай свяжут прямой авиарейс. Инфраструктура Междуреченского заметно преобразилась. В этом во время рабочей поездки в Кандинский район убедился губернатор Югры Руслан Кухарук и управленческая команда региона. В поселке продолжается строительство твердотопливной котельной мощностью 6 мегаватт. Уже установлены водогрейные котлы, автоматическая система золоудаления и линия топливоподачи. Запуск объекта в текущем отопительном сезоне должен решить проблемы низкой температуры теплоносителя, на что ранее поступали жалобы от жителей. Преображаются и общественные пространства. В прошлом году в рамках проекта формирования комфортной городской среды появились детская площадка с образовательными элементами, карта приключений и игровой остров. А в предстоящем сентябре на базе местной библиотеки в рамках нацпроекта «Семья» откроется первый детский культурно-просветительский центр. Следующий такой центр планируют создать в Музее природы и человека. Решаются и жилищные вопросы. Введена в эксплуатацию четырехэтажка на Сибирской. В ней 15 квартир для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот. Параллельно строят еще один дом на Толстого. Его сдадут летом следующего года. Также улучшается качество дорог. Специалисты ремонтируют 3 улицы, еще на 7 меняют слои износа. Общая протяженность участков почти 6 километров. Основной объем работ компания «Северавтодор» выполнила досрочно. Помимо этого, в Междуреченском уделяют особое внимание поддержке участников СВО. Работает передвижной музей, организованный общественной организацией «БАРС» в экспозиции «Снаряжение, вооружение и трофеи». Также действует цех 3D-печати, созданный на грант губернатора Югры. Там выпускают изделия военного и медицинского назначения. Глава региона поблагодарил ветеранов и добровольцев за их важный вклад. Непростая дорожная обстановка сложилась за прошедшие выходные на дорогах Югры. Окружная госавтоинспекция зарегистрировала 7 ДТП, в которых 7 человек пострадали и один погиб. Трагедия произошла в ночное время в Нефтеуганском районе. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ при выезде на трассу не убедился в безопасности маневра и попал под большегруз Скания. Столкновение для него оказалось смертельным. А в Нягане мужчина за рулем Kia при повороте не уступил встречному мотоциклу. 18-летний пассажир двухколесного транспорта получил травмы. При проверке оказалось, что мотолюбитель не имел водительских прав. В Югре усовершенствуют процедуру голосования. Теперь сделать свой выбор можно в дистанционном формате с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Он дает возможность реализовать свое избирательное право в удобном месте, даже если в дни выборов житель будет находиться не по месту регистрации. Чтобы получить удаленный доступ, нужно подать заявление до 14 сентября. Для этого предусмотрено несколько способов: через портал госуслуги, в любом многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии. После этого останется лишь следить за его статусом по специальной ссылке. Напомню, с 18 по 20 сентября в Югре пройдет масштабная избирательная кампания. Жителям предстоит определиться с депутатами Государственной и Тюменской областной думы, а также окружного парламента и кандидатами в рамках местных избирательных кампаний. И последнее. Сургут и крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов Дубай свяжет прямое авиасообщение. ЮТР возобновляет перелеты с 3 октября и предварительно до 20 марта следующего года. Рейсы планируют по субботам. Билеты уже поступили в продажу. Стоимость в одну сторону начинается примерно от 28,5 тысяч рублей. Авиаперевозчик уточняет, что цена и расписание могут меняться в зависимости от даты и тарифа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру. Радио Югра. Окружное радио.

0: Реклама. Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
5: Вау!
4: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши.

0: мастер, все получится.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук пообщался с жителями Кандинского района в ходе незапланированных встреч. В Югре за выходные произошло 7 ДТП с пострадавшими. В Нягане усилили развитие шахматного спорта. Выезд губернатора Югры в Кандинский район получился по-настоящему живым. Вместо сухих отчетов – разговоры с людьми о самом важном. Впечатлениями от рабочей поездки в муниципалитет Руслан Кухарук поделился в своих соцсетях. Так, важной ее частью стала встреча с участниками тематического сплава по реке Канда. Мероприятие приурочили к году молодой семьи в Югре, и, по словам главы региона, образ семей, вместе преодолевающих маршрут, ярко показывает, ради чего развивается инфраструктура и запускаются социальные инициативы. Все это формирует среду, в которой молодым парам комфортно строить планы на будущее. Были и незапланированные встречи с жителями. На них обсуждались самые насущные темы. Состояние дорог и качество коммунальных услуг, благоустройство дворов и доступность социальных объектов. Не обошли стороной и крупные межрегиональные инициативы, напрямую влияющие на повседневную жизнь людей. Руслан Кухарук подчеркнул, что особую ценность представляет именно честность собеседников. Люди не сглаживали углы и говорили о проблемах и без прикрас. Губернатор поблагодарил жителей Кандинского района за неравнодушие и заверил, что все замечания и предложения будут проработаны и лягут в основу дальнейших решений. А еще добавил, что каждое мнение важно и обязательно найдет отражение в конкретных действиях. Непростая дорожная обстановка сложилась за прошедшие выходные на дорогах Югры. Окружная госавтоинспекция зарегистрировала 7 ДТП, в которых 7 человек пострадали и один погиб. Трагедия произошла в ночное время в Нефтеуганском районе. 23-летний водитель автомобиля ВАЗ при выезде на трассу не убедился в безопасности маневра и попал под большегруз Скания. Столкновение для него оказалось смертельным. А в Нягане мужчина за рулем Kia при повороте не уступил встречному мотоциклу. 18-летний пассажир двухколесного транспорта получил травмы. При проверке оказалось, что мотолюбитель не имел водительских прав. В Югре усовершенствуют процедуру голосования. Теперь сделать свой выбор можно в дистанционном формате с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Он дает возможность реализовать свое избирательное право в удобном месте, даже если в дни выборов житель будет находиться не по месту регистрации. Чтобы получить удаленный доступ, нужно подать заявление до 14 сентября. Для этого предусмотрено несколько способов: через портал госуслуги, в любом многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии. После этого останется лишь следить за его статусом по специальной ссылке. Напомню, с 18 по 20 сентября в Югре пройдет масштабная избирательная кампания. Жителям предстоит определиться с депутатами Государственной и Тюменской областной думы, а также окружного парламента и кандидатами в рамках местных избирательных кампаний. И последнее. Новый шахматный клуб «Гамбит» появился в Нягане. Его открыли на базе спортивной школы имени Орловского ко дню города, который отмечался в эти выходные. Красную ленту в ходе торжества перерезали градоначальник Иван Ямашев и президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко. Теперь любителям интеллектуального спорта доступно помещение площадью 140 квадратных метров. В нем оборудовали профильный учебный класс, фойе и удобные раздевалки. Ожидается, что в клубе будут не только обучать игре, но и проводить турниры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов.

0: Обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.
2: Радио Югра.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
3: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удалите сообщение.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Руслан Кухарук пообщался с жителями Кандинского района в ходе незапланированных встреч. Около 11 тысяч жителей Пытьяха за полгода прошли полное медицинское обследование. В Нягане усилили развитие шахматного спорта. Выезд губернатора Югры в Кандинский район получился по-настоящему живым. Вместо сухих отчетов – разговоры с людьми о самом важном. Впечатлениями от рабочей поездки в муниципалитет Руслан Кухарук поделился в своих соцсетях. Так, важной ее частью стала встреча с участниками тематического сплава по реке Канда. Мероприятие приурочили к году молодой семьи в Югре, и, по словам главы региона, образ семей, вместе преодолевающих маршрут, ярко показывает, ради чего развивается инфраструктура и запускаются социальные инициативы. Все это формирует среду, в которой молодым парам комфортно строить планы на будущее. Были и незапланированные встречи с жителями. На них обсуждались самые насущные темы. Состояние дорог и качество коммунальных услуг, благоустройство дворов и доступность социальных объектов. Не обошли стороной и крупные межрегиональные инициативы, напрямую влияющие на повседневную жизнь людей. Руслан Кухарук подчеркнул, что особую ценность представляет именно честность собеседников. Люди не сглаживали углы и говорили о проблемах и без прикрас. Губернатор поблагодарил жителей Кандинского района за неравнодушие и заверил, что все замечания и предложения будут проработаны и лягут в основу дальнейших решений. А еще добавил, что каждое мнение важно и обязательно найдет отражение в конкретных действиях. Почти 11 тысяч жителей Пытьяха прошли полное обследование здоровья за первое полугодие. Свыше 3,5 тысяч пациентов направили на более углубленные осмотры. Промежуточные итоги диспансеризации подвели в окружной клинической больнице города. В медучреждении отмечают также, что почти у 2 тысяч горожан были впервые выявлены скрытые заболевания. В основном это сердечно-сосудистые патологии, болезни пищеварения и сахарный диабет. Также у 19 человек обнаружили онкологию. Врачи напоминают, что регулярно профилактические осмотры помогают вовремя заметить проблемы. Пройти диспансеризацию можно абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства. В Сургуте местный житель восстанавливает старые автомобили для отправки в зону СВО. Технику Виталию Белоглазову предоставляют сами жители, передавая машины, которыми уже давно не пользуются. Ремонт он проводит на пожертвования неравнодушных горожан и коммерческих организаций. Помогают и станции техобслуживания. Бесплатно обновляют кузова и чинят ходовую часть. Активист отмечает, что перед тем, как отправить на фронт, каждый автомобиль проходит полное обслуживание. Механики меняют жидкости, аккумуляторы и ставят новую резину. На подготовку одного транспортного средства уходит около месяца. Отмечу, всего за год сургутские добровольцы передали бойцам СВО более 10 единиц техники. Помимо машин, это квадроциклы, дроны и дизельные генераторы. И последнее. Новый шахматный клуб «Гамбит» появился в Нягане. Его открыли на базе спортивной школы имени Орловского ко дню города, который отмечался в эти выходные. Красную ленту в ходе торжества перерезали градоначальник Иван Ямашев и президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко. Теперь любителям интеллектуального спорта доступно помещение площадью 140 квадратных метров. В нем оборудовали профильный учебный класс, фойе и удобные раздевалки. Ожидается, что в клубе будут не только обучать игре, но и проводить турниры. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре зарегистрировали кандидатов на выборы всех уровней. Около 11 тысяч жителей Пытьяха за полгода прошли полное медицинское обследование. Работы юных югарчан ждут на международном конкурсе «Красная книга глазами детей». В Югре завершилась регистрация кандидатов на выборы всех уровней. В этом году предстоит заместить 290 депутатских мандатов. Всего зарегистрировано 1376 кандидатов. Процент отказов минимальный. На выборах в Государственную Думу по двум югорским округам в кампании участвуют по 6 представителей политических партий. В Тюменскую областную думу зарегистрировано 49 из 50 претендентов. На выборах в парламент Югры примут участие все 7 региональных отделений, допущенных к борьбе по партийным спискам. По одномандатным округам из 116 кандидатов зарегистрировано 111. В избирательной гонке представлены «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», а также 4 самовыдвиженца. Высокая конкуренция и на муниципальных выборах. На 238 мандатов претендуют 902 кандидата, комментирует председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
2: В целом хочу отметить, что, как я уже говорил, со стороны политических партий мы эту активность видим, и она у нас растет. Конкурентность на выборах очень высокая, разного уровня. Возможно, влияет то, что у нас совмещенные выборы, и политические партии в целом проводят так называемую шивку избирательных кампаний и активно на всех выборах участвуют. В том числе и участвуют одни и те же кандидаты на разных уровнях выборов. Не удивляйтесь, это такое возможно. В рамках одних выборов нельзя участвовать на разных округах, а на разных уровнях это допускается.
1: Почти 11 тысяч жителей Пытьяха прошли полное обследование здоровья за первое полугодие. Свыше 3,5 тысяч пациентов направили на более углубленные осмотры. Промежуточные итоги диспансеризации подвели в окружной клинической больнице города. В медучреждении отмечают также, что почти у 2 тысяч горожан были впервые выявлены скрытые заболевания. В основном это сердечно-сосудистые патологии, болезни пищеварения и сахарный диабет. Также у 19 человек обнаружили онкологию. Врачи напоминают, что регулярно профилактические осмотры помогают вовремя заметить проблемы. Пройти диспансеризацию можно абсолютно бесплатно в поликлинике по месту жительства. В Сургуте местный житель восстанавливает старые автомобили для отправки в зону СВО. Технику Виталию Белоглазову предоставляют сами жители, передавая машины, которыми уже давно не пользуются. Ремонт он проводит на пожертвования неравнодушных горожан и коммерческих организаций. Помогают и станции техобслуживания. Бесплатно обновляют кузова и чинят ходовую часть. Активист отмечает, что перед тем, как отправить на фронт, каждый автомобиль проходит полное обслуживание. Механики меняют жидкости, аккумуляторы и ставят новую резину. На подготовку одного транспортного средства уходит около месяца. Отмечу, всего за год сургутские добровольцы передали бойцам СВО более 10 единиц техники. Помимо машин, это квадроциклы, дроны и дизельные генераторы. И последнее. У юных югорских творцов появился шанс рассказать о красоте природы и важности ее защиты. Прием заявок на международный конкурс-выставку «Красная книга глазами детей» продлится до 11 декабря. Испытания рассчитаны на ребят от 6 до 17 лет из России и других стран. Главная тема – сохранение редких и исчезающих видов животных и растений. Работы принимаются в 7 номинациях – живопись, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство, а также эссе и поэзия. Авторы лучших работ получат дипломы, а их произведения войдут в сборник лауреатов и станут частью выставок. Эти экспозиции пройдут в Югре, в других регионах России и даже за рубежом. Так голос юных защитников природы прозвучит по-настоящему громко. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+. Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
1: Радио. Ты в ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. В ритме, там тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться.

0: реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 00 55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного ценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Внимание! Еще одна жертва обмана. Югорчанин хотел купить автодеталь на популярном сайте объявлений. Продавец перевел общение в мессенджер, показал договор и QR-код для оплаты. Мужчина перевел 70 тысяч рублей, а аферист исчез. Объявление удалено, деньги пропали. Не повторяйте ошибок. Не переходите в сторонние чаты. Проверяйте продавца на сайте объявлений. Используйте функцию «Безопасная сделка», которая резервирует оплату до получения товара и защищает вас от мошенников. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
6: Реклама? Лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами.
10: Подробности у продавцов. Ив Дригин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
11: С «Автолигой» все смогу. Машину быстро закажу. Скачайте сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
12: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. В Югре зарегистрировали кандидатов на выборы всех уровней. На дорогах Нижневартовска прошел масштабный профилактический рейд. Работы юных югорчан ждут на международном конкурсе «Красная книга глазами детей». В Югре завершилась регистрация кандидатов на выборы всех уровней. В этом году предстоит заместить 290 депутатских мандатов. Всего зарегистрировано 1376 кандидатов. Процент отказов минимальный. На выборах в Государственную Думу по двум югорским округам в кампании участвуют по 6 представителей политических партий. В Тюменскую областную думу зарегистрировано 49 из 50 претендентов. На выборах в парламент Югры примут участие все 7 региональных отделений, допущенных к борьбе по партийным спискам. По одномандатным округам из 116 кандидатов зарегистрировано 111. В избирательной гонке представлены «Единая Россия», «ЛДПР», «КПРФ», «Новые люди», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», а также 4 самовыдвиженца. Высокая конкуренция и на муниципальных выборах. На 238 мандатов претендуют 902 кандидата, комментирует председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.
2: В целом хочу отметить, что, как я уже говорил, со стороны политических партий мы эту активность видим, и она у нас растет. Конкурентность на выборах очень высокая, разного уровня. Возможно, влияет то, что у нас совмещенные выборы, и политические партии в целом проводят так называемую шивку избирательных кампаний и активно на всех выборах участвуют. В том числе и участвуют одни и те же кандидаты на разных уровнях выборов. Не удивляйтесь, это такое возможно. В рамках одних выборов нельзя участвовать на разных округах, а на разных уровнях это допускается.
1: Отказ от алкоголя – выгодная инвестиция в собственное здоровье. Пересмотреть свое отношение к спиртному призывает югорчан главный специалист по медицинской профилактике Югры Алексей Молостов. Врач напоминает, что такие напитки действуют как тихий диверсант. Даже минимальные дозы разрушают иммунитет, ухудшают память, нарушают сон и провоцируют болезни. В то же время, спустя несколько недель абсолютной трезвости у человека спадают отеки, улучшается цвет лица, возвращается энергия и ясное мышление. Отмечу, при трудности с алкоголем можно обратиться за бесплатной поддержкой на круглосуточную всероссийскую горячую линию 8 800 200 0200. Она работает в рамках федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь». 140 административных правонарушений пресекла дорожная полиция Нижневартовска в ходе масштабного профилактического рейда. Операцию, направленную на снижение аварийности и повышение культуры поведения на дороге, организовали под руководством начальника окружного ГИБДД Алексея Кислякова и при участии управленческого аппарата ведомства. В числе выявленных нарушений – несоблюдение требований к перевозке детей, отсутствие водительских прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и низкая светопропускаемость стекол. И последнее. У юных югорских творцов появился шанс рассказать о красоте природы и важности ее защиты. Прием заявок на международный конкурс-выставку «Красная книга глазами детей» продлится до 11 декабря. Испытания рассчитаны на ребят от 6 до 17 лет из России и других стран. Главная тема – сохранение редких и исчезающих видов животных и растений. Работы принимаются в 7 номинациях: живопись, графика, скульптура, фотография, декоративно-прикладное искусство, а также эссе и поэзия. Авторы лучших работ получат дипломы, а их произведения войдут в сборник лауреатов и станут частью выставок. Эти экспозиции пройдут в Югре, в других регионах России и даже за рубежом. Так голос юных защитников природы прозвучит по-настоящему громко. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Югра. Субспешл.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Иван Дрыгин, Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой, потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама. На радио «Югра».
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Мам, а я принцесса?
9: Конечно.
8: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
9: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
8: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
10: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. В 5 муниципалитетах Югры планируется благоустроить 8 общественных территорий. Сургут намеревается досрочно завершить дорожно-ремонтную кампанию. На дорогах Нижнего Артовска прошел масштабный профилактический рейд. В Югре расширяются меры поддержки коренных малочисленных народов Севера. Перечень материально-технических средств, расходы на приобретение которых компенсируются, дополнили огнетушителями. Решение, направленное на снижение рисков пожаров в домах на территориях традиционного природопользования, приняли на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Еще одно важное нововведение – увеличение объема финансирования окружной госпрограммы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Благодаря этому в текущем году планируется благоустроить 8 общественных территорий. Работы пройдут в Ханты-Мансийске, Урае, Покачах, а также в Нижневартовском и Кандинском районах. Кроме того, появится подпрограмма улучшения условий жизни в опорных населенных пунктах. Эти изменения необходимы для выполнения обязательств по соглашению с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации и для реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Масштабная дорожно-ремонтная кампания близится к завершению в Сургуте. Подрядчики намереваются ввести объекты с опережением графика. Все благодаря заблаговременному заключению контрактов с подрядчиками. Все 4 строительные организации приступили к работам в мае. Помогло также жаркое лето и рекордное финансирование. На обновление проезжих частей и пешеходных зон направлено почти 2,5 миллиарда рублей. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» выполнены ремонтные работы на 4 ключевых объектах, комментирует заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова.
2: Полностью завершены работы у нас на Тюменском тракте по бульвару Свободы. И завершены ремонтные работы по проспекту Ленина на участке от Декабристов до улицы Майской. Контракт был заключен на 2 года, 25-26 год. В этом году завершали ремонтные работы. И на 98% выполнен ремонт по улице Электротехнической.
1: Еще 4 объекта ремонтируются при 90% финансировании из региональной казны в рамках программы приведения дорог в нормативное состояние. Остальные 14 локаций полностью оплачиваются силами муниципалитета. Один из самых крупных – проспект Ленина. Здесь не только обновили дорожное полотно, но и обустроили тротуары с велодорожками. На сегодняшний день уже полностью готовы 10 участков, остальные завершат к началу осени. Отказ от алкоголя – выгодная инвестиция в собственное здоровье. Пересмотреть свое отношение к спиртному призывает югорчан главный специалист по медицинской профилактике Югры Алексей Молостов. Врач напоминает, что такие напитки действуют как тихий диверсант. Даже минимальные дозы разрушают иммунитет, ухудшают память, нарушают сон и провоцируют болезни. В то же время, спустя несколько недель абсолютной трезвости, у человека спадают отеки, улучшается цвет лица, возвращается энергия и ясное мышление. Отмечу, при трудности с алкоголем можно обратиться за бесплатной поддержкой на круглосуточную всероссийскую горячую линию 8 800 200 0200. Она работает в рамках федерального проекта «Продолжительная и активная жизнь». И последнее. 140 административных правонарушений пресекла дорожная полиция Нижневартовска в ходе масштабного профилактического рейда. Операцию, направленную на снижение аварийности и повышение культуры поведения на дороге, организовали под руководством начальника окружного ГИБДД Алексея Кислякова и при участии управленческого аппарата ведомства. В числе выявленных нарушений – несоблюдение требований к перевозке детей, отсутствие водительских прав, проезд на запрещающий сигнал светофора и низкая светопропускаемость стекол. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежные
0: проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.

0: Программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект». Комплект «Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект «Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
6: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
4: В строительном магазине «Сом» двойная выгода для тех, кто строит. Только с 1 по 31 августа дарим двойную выгоду на антисептики, деревозащиту и надежный профлист. Минус 10% от цены и плюс 10% бонусами на вашу карту «Сом». Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами.
5: Подробности у продавцов. Иван Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-660. 62-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В 5 муниципалитетах Югры планируется благоустроить 8 общественных пространств. В Нягане усилили развитие шахматного спорта. Сургут и Дубай свяжет прямой авиарейс. В Югре расширяются меры поддержки коренных малочисленных народов Севера. Перечень материально-технических средств, расходы на приобретение которых компенсируются, дополнили огнетушителями. Решение, направленное на снижение рисков пожаров в домах на территориях традиционного природопользования, приняли на заседании окружного правительства, которое провел губернатор Руслан Кухарук. Еще одно важное нововведение – увеличение объема финансирования окружной госпрограммы «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды». Благодаря этому в текущем году планируется благоустроить 8 общественных территорий. Работы пройдут в Ханты-Мансийске, Урае, Покачах, а также в Нижневартовском и Кандинском районах. Кроме того, появится подпрограмма «Улучшение условий жизни в опорных населенных пунктах». Эти изменения необходимы для выполнения обязательств по соглашению с Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации и для реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Югре усовершенствовали процедуру голосования. Теперь сделать свой выбор можно в дистанционном формате с помощью сервиса «Мобильный избиратель». Он дает возможность реализовать свое избирательное право в удобном месте, даже если в дни выборов житель будет находиться не по месту регистрации. Чтобы получить удаленный доступ, нужно подать заявление до 14 сентября. Для этого предусмотрено несколько способов: через портал госуслуги, в любом многофункциональном центре или территориальной избирательной комиссии. После этого останется лишь следить за его статусом по специальной ссылке. Напомню, с 18 по 20 сентября в Югре пройдет масштабная избирательная кампания. Жителям предстоит определиться с депутатами Государственной и Тюменской областной думы, а также окружного парламента и кандидатами в рамках местных избирательных кампаний. Новый шахматный клуб «Гамбит» появился в Нягане. Его открыли на базе спортивной школы имени Орловского ко дню города, который отмечался в эти выходные. Красную ленту в ходе торжества перерезали градоначальник Иван Ямашев и президент Федерации шахмат Югры Василий Филипенко. Теперь любителям интеллектуального спорта доступно помещение площадью 140 квадратных метров. В нем оборудовали профильный учебный класс, фойе и удобные раздевалки. Ожидается, что в клубе будут не только обучать игре, но и проводить турниры. И последние хорошие новости для югорских путешественников. Сургут и Дубай свяжут прямое авиасообщение. ЮТР возобновляет перелеты с 3 октября и предварительно до 20 марта 2027 года. Рейсы планируются по субботам. Билеты уже поступили в продажу. Стоимость в одну сторону начинается примерно от 28,5 тысяч рублей. Авиаперевозчик уточняет, что цена и расписание могут меняться в зависимости от даты и тарифа. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет «Чимость в победе». Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18...

0: Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
7: Строите дом или меняете старое отопление? Не переплачивайте! Соберите полную систему отопления в строительном магазине «Сом», и мы вернем 15% бонусами на вашу карту «Сом». Радиаторы, котлы, трубы и полотенцесушители – все для тепла вашего дома. Ищите нас на сайте som1.ru. Акция с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов и Вадригин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
11: Национальные проекты России.
12: 0+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно! За окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
2: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама, лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Если у вас товар...
7: Не, узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Если у вас товары мирового...

0: Тусом. Защитите дерево от гнили, а участок от чужих глаз. Строительный магазин «Сом». Стройте с умом, экономьте с нами. Подробности у продавцов и Бадрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. Акция с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
2: Радио.

0: если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ну что там?
3: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
3: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедистами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама, лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
10: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.
11: Радио. Поздний час.

Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: реклама.
1: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

радио «Югра». Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье.
1: Хочу быть вместе с ней.
0: Возьми с собой счастье. Возьми с собой счастье.
1: Так бывает.
0: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Радио «Югра».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио